0: 理埃尔利斯特·阿昆别科夫在主旨演讲中特别强调，丝绸之路的新机遇就是欧亚的新活力。今天我们将围绕吉尔吉斯斯坦在本届亚欧博览会上的签约成果，以及中吉两国更广阔的合作空间，与吉尔吉斯斯坦副总理阿昆别科夫展开深入对话。总理阁下，感谢您接受我们的专访。那么本届亚欧博览会您最深的感受是什么呢？您如何去评价中国新疆作为中吉经贸合作主阵地和向西开放
1: 桥头堡的
0: 这样一种独特的优势呢？
2: 我们非常高兴присутствовать на данном экспо. Этот экспо для нас не в первый раз. Этот экспо ознаменует новые направления шелкового пути. Мы планируем в рамках экспо выработать новые подходы по новому шелковому пути. Кыргызстан и Китай – добропорядочные исторические соседи. Мы имеем два контрольно-пропускного пункта работающих. Мы сейчас работаем над строительством третьего пункта. Третий пункт открыт. И сейчас продолжаются строительные работы по обеспечению дорожной инфраструктуры. Наши взаимоотношения на этом не ограничиваются. У нас очень много других исторических, культурных мероприятий. И мы рады участвовать
3: 第九届中国亚欧博览会期间，位于新疆国际会展中心核心展区的吉尔吉斯斯坦国家馆成为中外客商关注的焦点之一。
4: Кыргызская республика в этом году представлена 10 компаниями, которые привезли свою продукцию. Это в основном натуральные продукты, продукты, которые сделаны из сырья, которое производит природа, также рукоделие.Изделия серебра, эту выставку в Урумчи. И мы надеемся, что по итогам этой выставки будут хорошие результаты, и китайские граждане смогут покупать нашу качественную продукцию здесь, в Урумчи и в других городах.
3: 本届中国亚欧博览会，吉尔吉斯斯坦派出由80位本土企业家组成的经贸代表团赴新疆参会。这些企业覆盖农工产业链上下游核心环节，重点聚焦轻工制造、冷链设备、日化美妆、现代农业、畜牧养殖、农资农化、文旅纺织七大领域，开展全方位系统性的采购对接与投资合作交流。
0: 那么截至目前，吉尔吉斯斯坦的代表团在展会期间达成了哪些签约项目或者说是合作意向呢？
2: Мы видели, что не только провинции Китая, но и страны с других континентов тоже участвуют.Это показывает масштабность данного мероприятия. Мы ежегодно представляем более 100 предпринимателей из Кыргызстана. Это крупные компании, которые имеют своих партнеров на территории Китая. И, конечно, в рамках данного экспо будет много подписаний со стороны бизнесменов в области сельского хозяйства, в области переработки, в области возобновляемых источников энергии,в области транспортных, в области горнодобывающих. Поэтому в рамках этого экспо ожидается подписание ряд существенных, значительных проектов.
0: 那么本届亚博会期间举办的广货优品出海吉尔吉斯斯坦供需专场对接会是有效地打通了中吉双向产销对接的渠道。那么未来吉方将如何依托新疆的口岸枢纽与物流通道优势，扩容对华特色农产品的出口品类和规模呢？
2: Как вы знаете, Кыргызстан органически натуральное, имеющее свой сельскохозяйственный потенциал.Наше сельское хозяйство обеспечивается чистыми ледниковыми водами. У нас расположение географически на выходе выдает только натуральное производство. И мы всегда с двумя руками встречаем наших китайских инвесторов в области переработки органической продукции. Мы также имеем сейчас возможность экспортировать.В больших объемах, в промышленных объемах нашу органическую продукцию на территорию Китая. Мы год назад еще были свидетелями открытия первого надзорного склада на территории Китая, который будет способствовать экспорту

0: с Кыргызстана в Китайскую Народную Республику именно сельскохозяйственной продукции. Мы на протяжении долгого времени имеем большой опыт в экспорте натуральных продуктов. В частности, у нас хороший опыт в поставке меда. Наш горный мед сегодня поставляется практически больше 150 стран мира. И китайские потребители тоже дают большое предпочтение именно горному меду, который выращивается в горах Кыргызстана. Это один из примеров успешного кейса. У нас таких примеров очень много. Я приглашаю наших китайских партнеров, инвесторов вкладывать в сельскохозяйственную отрасль нашей страны.
1: 吉尔吉斯斯坦矿产农业资源禀赋突出，产业深加工技术需求迫切。 中国新疆产业体系完备，技术成熟，跨境物流便捷。随着中吉乌铁路建设稳步推进，双方合作正从资源互补走向产业深度协作。我们将持续深化中吉两国在物流、能源、文旅、制造业等领域的合作，畅通双向投资贸易渠道。 依托中国亚欧博览会搭建的长效合作平台，今年吉尔吉斯斯坦工商会驻新疆代表处正式揭牌运营，搭建起两地企业常态化对接、信息互通、项目落地的专属服务桥梁。
0: 中吉乌铁路作为三国互联互通的标志性工程，通到全线贯通后，您认为将为中国新疆与吉尔吉斯斯坦带来哪些长期发展机遇呢？
2: Отношения между Китаем и Кыргызстаном сейчас беспрецедентно находятся на самом высоком уровне. И вся исполнительная власть и бизнесмены должны способствовать и эту возможность использовать для расширения торгово-экономической связи. Мы в первую очередь должны отметить большой проект, для нас он вековой. Это строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая воссоединит Восток и Запад и будет главной артерией шелкового пути, соединяющей Китай с Центральной Азией. Мы даем очень высокую оценку этому проекту, прилагаем все свои усилия, чтобы проект был завершен в оговоренные сроки.
3: 吉尔吉斯斯坦将如何在加强对华全方位合作中更好地发挥自身优势，实现互利共赢呢？
0: Кыргызстан всегда остается самым близким стратегическим партнером для Китая. Мы работаем в основном сейчас в транспортной взаимозависимости, связанности с Китаем. Мы прорабатываем открытие 24 часа в сутки именно контрольно-пропускного пункта Торугард. У нас сегодня успешно действует КПП Иркиштам 24/7. И также мы работаем над открытием полноценного существования КПП «Бедель». Помимо этого, мы прорабатываем еще вопросы по энергетике, по возобновляемым источникам энергии. Также мы прорабатываем по торгово-экономическому сотрудничеству. Это строительство ЛЭП «Датха». Помимо этого, нефтеперерабатывающий завод «Джунда». Также мы работаем в финансовом сотрудничестве. Это подключение к китайской системе, платежной системе СИПС. В ближайшее время наши торговые обороты должны еще больше превысить текущие наши оценки. Поэтому мы с Китайской Народной Республикой тесно, надолго, взаимовыгодно и с большим доверием продвигаемся вперед.
3: 从今天的对话中，我们深切感受到中吉两国的合作正加速推进，口岸通关提速、农业产业链延伸、能源项目落地，每一项合作都承载着两国人民的共同期待。随着中吉乌铁路加速推进和跨境物流体系不断完善，这条新时代的丝绸之路必将焕发更蓬勃的活力。作为丝绸之路经济带核心区，新疆的区位优势正在转化为实实在在的合作红利。 一个连通中亚、辐射欧亚的开放格局正在加速形成。